0: средства сейчас есть для того, чтобы проверить человека, и в том числе его мозг, его там все органы, предсказаниями. Человек очень далеко уходит, он как бы и вреда себе не сделает, но может там кому-то окружающим что-то наговорить не того. Потом там они поговорят между собой, тот заболел, давление поднялось, там какие-то недуги появились. В результате вот таких общений, с такими вот, когда такие темы обсуждаются, понимаете? Все, что у человека есть, зависит от его дел, от его состояния, от того, как он к Слову Божьему относится, как он к Богу относится, а поэтому любит Господа, значит, любит и ближних своих. Он никогда ничего плохого не будет рассказывать, даже вдруг что-то там тебе такое, что такое сон, ну мы уже все разобрали что-то. Ночная деятельность мозга, ночное время, когда человек не контролирует свои мысли, вот в чем разница, ключевая разница. Человек, который днем бодрствует. Почему Господь говорит, бодрствуйте и трезвитесь, а не с нам своим там доверяете или еще чему-то. Вот бодрствование и трезвость – это осознанное состояние человека. Во сне он собой не управляет, но человек так устроен, его Господь Бог создан. Мозг до конца не познан. Человек не может там понять, как все работает идеально, совершенно. Но он стремится к этому, старается понять, для того, чтобы жить правильно по-божьему. Поэтому не будем, как говорится, какими-то снами увлекаться или этим. Есть Слово Божье, там все расписано. Давайте еще последнее, не буду долго говорить. Мы все помним, какая у нас была зима. Ну, не буду в детали вдавать. Все помнят, да? И кто из вас, из нас, в своих снах это мог видеть? Или вот которые годы последние, 4 года, как мы живем. Кто из нас, из вас видел это в своих снах? Кто? Никто. Правильно? Поэтому давайте отталкиваться от Слова Божьего и смотреть в окно. Что у нас делается за окном, на Божий мир смотрим. А там сказано в Слове Божьем, невидимая его вечная сила и красота через рассматривание творений видимы. Поэтому они безответны. А в снах там ничего нету для нас, для человека. То, что написано там, мужу Марии явился ангел и говорил, значит, там, прими ее. Там. Потом, когда надо было в Египет удрать, да, это было, это от Бога, но не от людей. Все, спасибо, Светлое Радио, я все сказал, вы мне дали возможность. Пані Лілія, очень вам благодарен, спасибо большое.
1: Дякую вам, пан Юрій, що доєдналась. І дякую, по-перше, за те, що розповіли нам про дослідження. Дійсно, про те, що на наші сни впливає наш психофізичний стан. Це, знаєте, я знала, а те, що, наприклад, робота внутрішніх органів теж впливає, цього, наприклад, я не знала. Це цікаво було мені почути, я вам за це щиро вдячна. А також те, що ви зауважили, що дійсно той, хто добре працює, потім добре спить. Я ось на цих вихідних їздила до своєї бабусі працювати на городі. І я так працювала цілий день, що я просто лягла спати і проспала 12 годин. 12 годин. І я просто так не сплю, тому що завжди рано встаю, коли працюю. А тут просто і мені нічого тоді не снилось. Тобто, дійсно, коли ми дуже багато працюємо, втомлені, то тоді і сон, дійсно, він такий міцний. Але також я вам дякую за думку, що у вісні ми не керуємо своєю свідомістю, тому що наше душевне життя людини, воно не припиняється, так, як ви сказали, дійсно і під час сну. Але от саме у вісні замість звичайної свідомості активізується так звана підсвідомість. Тому навіть під час сну ми залишаємось під Божою опікою, а наш розум – це таке поле, яке потребує духовного захисту. Тому дійсно, як сказав пан Юрій, що протягом дня, протягом життя, коли ми наповнюємось Словом Божим і Його істинами, тоді і наш розум, він буде захищений. Коли ми багато споживаємо те, що духовно на нас впливає негативно, тоді і це буде впливати дійсно на наш сон і на те, що нам буде снитись. І знаєте, я хочу поділитись тим, що в мене в дитинстві, коли я ще була зовсім малою дитиною, дуже цікаво, що якщо мене запитати, які сни я пам'ятаю з дитинства, я не назву, знаєте, жодного позитивного сну. І в дитинстві мені